как сам каши сами то имбур. Нонуп цеп дичи лирим юва вани эти комен хая секондари скул таванг как дивидилен расу сами то имбур. Ногор ноп цеп линин карма кали чичи лирим рах ранг цеп линин карма кани линги чи акаш вани идана каши лея шусу нана хинди кэсэ юнин шу инжи кэсэ юр цеп линин карма кани чи лэнши санаса. Нонопсе лингче номин годо намда лиримчи гозу юмбур эже менбитсирин донопси шусу чуже мирак намдар горим племечи самидо юмбур. Нонопсе лингин кармакали чичи номин годо гиёнг нецу ги тэншо банан мэнбэка шусу санаса. Нонопсе лингин кармакали чилинче жигшун лирим. Нонопсе гроче лирим седа цигрунин кармачичи лирим жарока. Нонопсе гроче шилин лиримчи гозу юмбур эже Амалопсан вамо си Кристону Ширин каши самидо имбур. Нонопсе нисче Акаши вани деликер лешусу Нана хинди кэсэ ю Нинжук инжи кэсэ ю Цзи нисн карма Линэ чэ сан наса. Лирин мэфэк Мэфэл эка вали Нонопсе нисн карма чичэ Чуча нисн карма кэл линэ чэ Самудай гид эвам гид бат сан наса. Лирин прадэшик самачар Нонопсе нисн карма кэнэ линэ чэ Сюнистин кармакене чичи Regina News. Кехап коктейлу нонопсе нистин кармакене чилинче чизи гетче ланья идабаси WhatsApp траге гюе туде наму самакаши самету имбур. Нонопсе дугуче News 8 си дугунин карма чиглоче лунчинкан таванг новок лирим бана чазанду имбур. Ланья не седада лирим седага дешнин новок лунчинкан таванг лирим не чизугур шизуса нангамбур. Ланья на уддепка Дэшик лирим сэрачи дэйдур, агаш ванэ даваң, ланжэ цама нөбдік чөзэ кронин кармэчи вандур, дангарок шүгбэ лирим, хинди гай жару каса наса.